0: ты находишься на...
1: Так.
0: Charles Queen Queen 167 on a black Chevy. Same life location.